0: второй главной проблеме России в последние дни. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомление регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3%, до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2%, до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5%, до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта, до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Rendezvous.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске оплатить проезд теперь можно на кассе продуктового магазина. Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Но в начале выпуска об очередных мерах поддержки семей. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоп». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочно увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых жертвах БПЛА среди мирных нижегородцев. О том, как часто регион подвергается воздушным налетам. Также о второй главной проблеме России в последние дни. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомления регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3%, до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2%, до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5%, до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта, до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске еще один нижегородец погиб в результате воздушной атаки. Власти попросили АЗС отменить запрет на заправку в канистры. Но вначале о том, насколько официально подорожал бензин. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомление регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

всегда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио «Рандеву». Сделано в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых жертвах БПЛА среди мирных нижегородцев. О том, как часто регион подвергается воздушным налетам. Также о второй главной проблеме России в последние дни. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомления регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: 33-й день лета должен быть жарким с температурой до 28 градусов днем, ночью не прохладнее плюс 18. В первой половине дня вероятны небольшие дожди, в выходные также с небольшими дождями и 22-27 тепла.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лунстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о проекте «Инициативное бюджетирование. Вам решать», реконструкции Нижегородской станции аэрации, развитие особой экономической зоны «Кулибин» и поддержки социально значимых инициатив. Стартовал прием заявок для участия в проекте «Инициативное бюджетирование. Вам решать». Прием инициатив продлится до 1 сентября на официальном портале «Голосза.ру». Подать инициативу могут жители Нижегородской области в возрасте от 18 лет, территориальное общественное самоуправление, старосты сельских населенных пунктов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что проект создан для того, чтобы нижегородцы стали полноправными участниками и инициаторами положительных преобразований. В этом году в рамках проекта в регионе будут реализованы 363 инициативы. Всего за 14 лет реализовано около 5500 инициативных проектов. Объединенный коммунальный оператор готовит объекты Нижегородской станции аэрации ко второму этапу реконструкции. В мае по результату конкурсной процедуры контракт на выполнение работ был заключен с подрядной организацией «Союздонстрой». Сейчас на станции выполняется осушение емкости, которые будут реконструированы в рамках второй очереди. Объекты будут выводиться в реконструкцию поэтапно, согласно разработанному графику, чтобы равномерно распределить биологическую очистку на работающих сооружениях. После этого подрядчик приступит к демонтажу инженерных конструкций и строительным работам. Проект второго этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации предусматривает обновление 60 сооружений, в том числе реконструкцию 7 аэротенков, 6 вторичных отстойников, 4 первичных отстойников, а также строительство 2 станций ультрафиолетового обеззараживания. На государственной площадке особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске закончилось строительство локальных очистных сооружений. Они являются частью инженерной инфраструктуры площадки и будут очищать ливневые стоки до безопасного для окружающей среды уровня. Государственная площадка занимает большую часть общей площади особой экономической зоны – 416 из 725 гектаров. На данный момент уже завершено строительство сетей газоснабжения, электроснабжения и сетей телекоммуникации. В высокой степени готовности находятся автомобильные дороги. Параллельно с созданием инфраструктуры продолжается строительство промышленных производственных корпусов и административного корпуса. Планируется, что в этом году ряд компаний также приступит к строительству своих производств. Полностью закончить создание инфраструктуры предполагается к концу года. Сотрудники НБД банка присоединились к акции «День донора», которая прошла в Нижегородском областном центре крови имени Климовой. Кто-то стал донором впервые, а для кого-то сдача крови уже стала доброй традицией. Председатель правления НБД банка Александр Шаронов отметил, что культура взаимопомощи и социальной ответственности является важной составляющей жизни коллектива. Банк планирует в дальнейшем активно поддерживать донорские акции и другие социально значимые инициативы. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске еще один нижегородец погиб в результате воздушной атаки. Власти попросили АЗС отменить запрет на заправку в канистры. Но вначале о том, насколько официально подорожал бензин. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомление регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 33-й день лета должен быть жарким с температурой до 28 градусов днем, ночью не прохладнее плюс 18. В первой половине дня вероятны небольшие дожди, в выходные также с небольшими дождями и 22-27 тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

3 июля, пятница. Доброе утро, друзья. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. И вот мы добрались-таки до финального рабочего дня. Нам осталось еще немного потрудиться для того, чтобы выйти с чистой совестью на выходные дни. И там уже отдохнуть, потому что лето — это удивительная пора. И неважно, сколько у тебя денег, ты всегда можешь найти возможность отдохнуть как следует, потому что просто выйди на улицу и погуляй, и все будет у тебя прекрасно. И книгу почитай где-нибудь на набережной, на лавочке. Сел? Ой, хорошо. Друзья, всем хорошего дня. Давайте еще немножко поработаем и начнем от

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Джами Роквей, радио Рандеву в этом часе. Также мы послушаем музыку, которую нам подарит группа А-Студио с Батырханом Шукеновым. Рок Острова, Дипеш Мод, Дюран Дюран, Лиза Стэнфилд, Макси Прист, Дайр Стрейтс, Роллинг Стоунс всех времен и народов. И прямо сейчас Леонид Агутин со своим великолепным ансамблем Эсперанто. Кончится лето.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Потрясающий Батырхан Шукенов и группа А-Студио, при котором, ну, совершенно другой, конечно, была команда. Замечательная и Полина Гриффис была, и Кэти Топури, все замечательные вокалистки. Но Батырхан — это, конечно, было сердце и душа этого коллектива. Рассказываем вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. Это делать приятно летом, друзья, потому что нет никаких пробок. И очень быстро я рассказываю. 2 балла всего-навсего, 1 не бывает, значит, минимум самый. Поэтому все заторы, которые вы видите, знаете, они не длятся дольше 6-7 минут. Ну и мосты абсолютно свободны, средний показатель 0 баллов. С чем, собственно, и поздравляю всех дорогих автомобилистов, всех тех, кто сумел заправиться. Счастливого вам пути!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

знаете, сразу вспомнил молодость. Раньше клипы же очень важны были для артиста. Снимали красивые. Вот. И Лиса Стэнфилд была тоже прекрасна. В ванной валялась, я помню, целый клип она какой-то. Было красиво, насколько я помню. Теперь о погоде в Нижнем Новгороде. В данный момент, дорогие друзья, температура воздуха в среднем составляет 25 градусов. Днем поднимется до плюс 28. Так что, кто не любит жару, будьте аккуратны. Дожди какие-то нам обещают, но серьезные они будут или нет, поживем, увидим, потому что в данный момент не очень понятно. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 52%. Появляются облачка, они нам помогают, конечно, не сгореть на солнце. В финале этого часа слушаем с вами Макси Прист, которые уже зазвучали, а также Dire Straits и Rolling Stones.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых жертвах БПЛА среди мирных нижегородцев. О том, как часто регион подвергается воздушным налетам. Также о второй главной проблеме России в последние дни. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомления регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2% пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: 33-й день лета должен быть жарким, с температурой до 28 градусов днем, ночью не прохладнее плюс 18. В первой половине дня вероятны небольшие дожди, в выходные также с небольшими дождями и 22-27 тепла.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

говорят, если хорошо начинаешь, то и едешь дальше тоже удачно. Если такой вокалист появился в начале часа, значит, все будет прекрасно. Марио Бьонти открывает новый музыкальный час. На первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода радио «Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Будем с вами слушать в этом часе музыку, которую нам подарит Shadow, «Марсу нужны любовники», Breakbot, Чили, Ума Турман, Помпея, Андрей Гризли и прямо сейчас Маршал.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, дорогие друзья, давайте для проформы посмотрим, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. Хотя мы знаем, лето — это не время для пробок. 2 балла сейчас в Нижнем в среднем, так считает сервис Яндекс.Карты. И заторы длятся не дольше, чем 8 минут. Так что, если вы видите какое-то скопление машин, знаете, долго вы стоять не будете. Мосты тоже свободны, средний показатель 0 баллов. Но вот сейчас появилось значение. Мысинский мост из центра 7 баллов. Нашу программу продолжает Игорь Григорьев. Композиции, ставшей популярной благодаря Теннису Мяге, на танец. Ну и, конечно, в ближайшее время мы расскажем о именинниках сегодняшнего дня и в первую очередь поздравим наших дорогих радиослушателей, всех тех, кто родился 3 июля.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

пришло время рассказать о именинниках сегодняшнего дня. И с большой радостью я поздравляю всех тех наших радиослушателей, которые родились в этот прекрасный день 3 июля. Мы поздравляем вас с днем рождения, желаем вам любви, мира, счастья, всего самого нежного, доброго и настоящего. И рассказываем о тех людях, которые также родились в этот день, в разные годы и даже столетия. В 1845 году в этот день родился Федор Васильевич Тубасов. Адмирал, генерал-адъютант, член Государственного совета. Его флотская карьера протекала вполне благополучно и успешно. От командира минного катера в русско-турецкую войну 1977-1978 года до командующего Тихоокеанской эскадрой. Под его руководством были заняты Порт-Артур и Дальний. Тубасов был председателем морского технического комитета. В 1864 году родился Митрофан Ефимович Пятницкий, основатель и художественный руководитель русского народного хора, который носит его имя. Это вообще уже такая марка. Хор имени Пятницкого. 160 лет назад в этот день родилась Мария Петровна Лилина, актриса, народная артистка РСФСР. Супруга Константина Сергеевича Станиславского входила в группу основателей Московского художественного театра. А после смерти своего великого супруга руководила оперно-драматической студией, ставшей впоследствии театром. В 1883 году в этот день родился Франц Кафка, австрийский писатель, мастер литературы абсурда, писатель, которого наши радиослушатели практически никто не читал. В 1895 году родился Марко Спичрейзен, певец, бас, большой театр украшал он долгие годы. Он народный артист СССР, кавалер двух солдатских георгиевских крестов и самый возрастной оперный певец, выступавший на сцене. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В день своего 90-летия исполнил сольную партию князя Гремина в опере Чайковского «Евгений Онегин». В 1925 году родился Марк Евсеевич Орлов, кинорежиссер, который снял замечательные фильмы «Сердце Бонневура», «Человек в проходном дворе», «Детектив классный» и «Петербургские тайны». В 1925 году родился Анатолий Васильевич Фрос, театральный режиссер, главный режиссер театра на Малой Бронной, а также театра драмы и комедии на Таганке с 84 года туда перешел. 100 лет назад в этот день родился Владимир Осипович Богомолов, писатель-фронтовик, который написал замечательные популярные произведения «Иван», «Зося» и, конечно, «Момент истины», по которому был снят великолепнейший фильм с Евгением Мироновым в августе 44-го. Про другую экранизацию просто помолчим. В 1938 году родился Боло Янг, китайский киноактер, мастер кунг-фу. Появился впервые в кадре вместе с Брюсом Ли и стал с тех пор одним из самых главных злодеев экрана. Ну, потому что у него лицо такое со шрамом, запомнить его несложно. И вообще, это как бы еще редкий случай, он прибавил себе года. На самом деле он моложе, не в 38-м родился, позже, но считает, что так. С днем рождения. 85 лет назад в этот день родился Геннадий Анатольевич Корольков. Удивительный советский киноактер, настоящий народный любимец, снимался в огромном количестве замечательных фильмов. «Три дня Виктора Чернышова», «Трактир на Пятницкой», «Тени исчезают в полдень», «Батальоны просят огня». Первую роль он сыграл в 1963 году в фильме «Человек, который сомневается», а последняя роль была снята в 2007 году. «Диверсант. Конец войны». Вечная память замечательному актеру. Еще одна гениальная актриса родилась в этот день, в 1944 году, Наталья Максимовна Тинякова. Вот это по-настоящему народная актриса, супруга Сергея Юрского. Ну, и, конечно, вспоминаем ее фильмы. Она с юности снималась и была сразу же звездой. Ну, не мог этот человек быть простым. Она, конечно, совершенно гениальная актриса. Ой, да, вспомним сразу все «Любовь и голуби». Как она молода еще,
женщина играла старуху, как здорово. В 1960 году родился Винс Кларк, английский музыкант, клавишник, участник проектов Depeche Mode, Yazoo и Erasure. Ну и в составе Depeche Mode он вошел в зал славы рок-н-ролла. В 1962 году родился Том Круз. И также в 1962 году родился наш уже замечательный актер Дмитрий Кириллович Ячевский. В 153 работы в кино. И в 1966 году еще один актер, который тоже очень много снимается, Игорь Русланович Климов. 182 работы на данный момент на его счету. Он снимается примерно в 12 сериалах в год. Ну, понимаете, просто во всех. В 1970 году родился очень интересный человек, Сергей Николаевич Бадюк. Он окончил высшую школу КГБ. С 88 по 97 год служил в ГРУ и ФСБ России. Выйдя в отставку, он занялся бизнесом и обратился в кино. Первым фильмом стал «Антикиллер», где он работал как постановщик, драк и каскадер, а с 2004 года стал сам сниматься в фильмах. И делает он это блистательно, он абсолютно естественный и удивительный. Ну и вот эта мощь, конечно, он настоящий богатырь. Он также создавал программы на ряде телеканалов и сам еще являлся инструктором по карате. Там у него столько данов, перечислять устанешь. Также он своим профессиональным спортом считает армрестлинг, и он ветеран спецназа. Поздравляем с днем рождения этого настоящего русского богатыря. В 1970 году также родился замечательный писатель и сценарист Родион Андреевич Белецкий. Человек, который закончил в ГИК-мастерскую Фигуровского, и он по его произведениям поставили больше 100 постановок в театрах России. И за рубежом тоже, кстати. Представляете, какой объем? То есть это абсолютно народный такой писатель получается для театра. Мне в свою жизнь удалось, посчастливилось играть в его спектакле «Мучитель», который поставила заслуженная артистка России Елена Борисовна Фирстова, играла главную роль, собственно, этого самого Коли Мучителя. Очень интересное произведение, современное, и пишет оно очень легко. Это настоящий талант. Его пьесы, кстати, переведены на английский, испанский, чешский, там на различные языки, печатаются в правильных журналах. И он, кстати, автор песенки, помните, которая была заставкой в программе «Сам себе режиссер»? «Я всегда с собой беру видеокамеру». Это тоже он. С праздником! Поздравляем! 55 лет назад в этот день родился Джулиан Ассанж, австралийский журналист, который создал организацию WikiLeaks, которая с 2006 года начала публикацию СМИ секретных конфиденциальных документов, разоблачающих деятельность американских спецслужб. Ну и, в общем, преследовался, конечно, преследуется. Вся жизнь теперь под колпаком. 50 лет назад, сегодня юбилей, отмечает Денис Игоревич Рожков, еще один народный артист. В плане того, что дают ему это звание официально или нет, это не важно. Он действительно народный после сериалов «Чужой район» и «Глухарь». В 1980 году родился Антон Белов. Он в 2001 году окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева, работал в Нижегородском ТЮЗе, а потом в Нижегородском театре «Комедия», а потом перешел на работу в Московский театр на Юго-Западе. Снимается в кино не очень много, но в фильмах хороших. Желаем много хороших ролей. Он больше театральный актер, чем киношный, но все-таки кино тоже появляется. Пускай будет чаще появляться. И сегодня еще один юбилей отмечает... трудно представить. Ему 45 лет. Вот он еще только вчера, мальчишкой маленьким, со своим папой скакал по сцене, а сейчас ему уже 45 лет. Сегодня... день рождения и свой юбилей отмечает Родион Газманов. Человек, который сделал папу звездой, потому что сначала все полюбили сына Родиона Газманова, а потом уже Олега с его замечательными песнями. Это так. Давайте послушаем песню сегодняшнего именинника вместе со своим старшим другом. Он ее исполняет. Родион Газманов и Леонид Агутин. «Танцуй пока, молодой». Песня «Папа», кстати, да. Вот. Поздравляем Родиона. Всего самого хорошего. Человек он замечательный и добрый.

0: теперь проделайте вот...
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
4: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: хорошие версии. Андрей Гризли, «Летний дождь». Теперь расскажем о погоде. В данный момент в Нижнем Новгороде, а ведь всего лишь 9.49 еще, да? Еще утро, а уже сейчас за окном плюс 27 градусов, будет еще теплее. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 51%. Ветер западный, скорость 2 метра в секунду, но считайте, что его нет. Малооблачно, то есть какие-то облачка могут появляться, но вряд ли будет что-то серьезное. Хотя летом это очень даже хорошо. Прохлада.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
2: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске еще один нижегородец погиб в результате воздушной атаки. Власти попросили АЗС отменить запрет на заправку в канистры. Но вначале о том, насколько официально подорожал бензин. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомление регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Люзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио «Рандеву». Сегодня 3 июля, пятница. Последний рабочий день. Завершаем все свои дела быстренько, быстренько и отправляемся на выходные. Гулять, гулять, гулять, гулять. Смотрите, какая погода. Солнечная будет и жарко. Можно купаться смело, потому что прямо сейчас в среднем температура воды в водоемах Нижнего Новгорода плюс 22 градуса. Понимаете? Суперкомфортно. И очень-очень-очень будет вам приятно. Только смотрите в разрешенные места, там, где водичка чистая. Зачем нам нужна грязная? Согласитесь. В этом часе будем с вами слушать музыку, которую нам подарит группа «Чили». Группа «Альянс», «Моральный кодекс», «Сноу Петрол», «Моя Мишель Соно».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут. И куда ты хочешь возвращаться? Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. «Радио Рандеву» в эфире с 1992 года.

Ну вот и все, друзья. Пришло время нам с вами попрощаться. Но ненадолго, в понедельник обязательно услышимся в 8 часов утра на 1 FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Ну и, конечно, обязательно завтра встретимся на концерте группы «Альянс», который будет проходить на мотофестивале. Будут байкеры собираться, 3 дня отдыхать, и в один из дней будут как бы дни рока чистой воды. Я буду там ведущим, приезжать, и много еще замечательных музыкантов там появится.

Да, это, конечно, совершенно волшебный ансамбль «Альянс», который приедет вот, в городец завтра. И мы все с вами увидимся на замечательном концерте. Концерт, кстати, будет длинным. Там участвует очень много интересных музыкантов. Виконт, «Альянс» и еще с десяток различных молодых артистов и из нашей области, и друзей из Москвы. Так что до завтрашнего вечера мы с вами, вернее, дня попрощаемся, потому что там концерт будет идти, по-моему, до 23 часов. Это в рамках замечательного фестиваля, где собираются байкеры. И вы наверняка уже слышали об этом, так что мы всех приглашаем в гости. Очень будем рады с вами увидеться и послушать, конечно же, хорошую музыку. Ну и напоследок Блюзов Алексей, как и обычно по пятницам, ставит песню, которой прощается и желает вам всего самого наилучшего и, конечно, прекрасных выходных, мира и любви всем. Алексей Блюзов говорит «до свидания», а Папик и Александра Питони скажут «аривидерчи», «эквеста», «сера». Любви, мира и счастья всем, друзья. Всех люблю, всех обнимаю. Ну, а с кем-то завтра обязательно.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое.

0: Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: с джазом. Добрый день! С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб «ГМК-62». Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
1: В эфире радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых жертвах БПЛА среди мирных нижегородцев. О том, как часто регион подвергается воздушным налетам. Также о второй главной проблеме России в последние дни. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомления регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: 33-й день лета должен быть жарким, с температурой до 28 градусов днем, ночью не прохладнее плюс 18. В первой половине дня вероятны небольшие дожди, в выходные также с небольшими дождями и 22-27 тепла.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на Радио Рандеву. С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о проекте комплексного развития территории на Грибном канале, грантах на решение в области искусственного интеллекта, воссоздании исторического дома на площади Сенной и поддержке социально значимых инициатив. Федеральный девелопер Level Group вложит 16 миллиардов рублей в свой первый нижегородский проект. Застройщик получил разрешение на строительство первого многоквартирного дома в рамках проекта комплексного развития территории в границах набережной Грибного канала и Слободы под Нови, сообщили в региональном Минграде. Проект застройщик реализует через аффилированную компанию ООО «Специализированный застройщик Level Волга». С помощью механизмов КРТ будет построено порядка 47 тысяч квадратных метров жилья и благоустроена набережная. Площадь участка, на которой будет реализован проект, составляет более 10 гектаров. Министр градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области Дарья Шунаева подчеркнула, что проект Level Group является одним из 5 флагманских проектов, формирующих современный речной фасад Нижнего Новгорода. Также до 2030 года город получит социальные объекты – школу и детский сад. Нижегородские компании могут получить до 30 миллионов рублей на разработку решений в сфере искусственного интеллекта по результатам конкурса Фонда содействия инновациям развития ИИ. Заявки на конкурс принимаются до 20 июля. В 2025 году победителями аналогичного конкурса стали 3 нижегородские компании, которые привлекли 55 миллионов рублей. Поддержка предоставляется проектам по направлениям, связанным с разработкой фундаментальных языковых и мультимодальных моделей искусственного интеллекта, компьютерным зрением, технологиям распознавания и синтеза речи, интеллектуальными системами поддержки принятия решений. Внебюджетное софинансирование проекта должно быть не менее 20% от суммы гранта. Срок реализации 12 или 18 месяцев. Дополнительные баллы при рассмотрении заявок получат компании, обладающие статусом малой технологической компании. Завершено восстановление дома

0: Ильина на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Здание, восстановленное по историческим фотографиям и сохранившимся чертежам, ввели в эксплуатацию. В нем разместилось заведение общепита. Дом Самгина является исторически ценным градоформирующим объектом, расположенным в охранной зоне памятника архитектуры дома крестьянина Павла Чердымова. Здания стояли вплотную друг к другу и оба в 2022 году сильно пострадали от пожара. Дом Чердымова было решено реконструировать с использованием исторических элементов, а дом Самгина воссоздать в прежних объемах по чертежам и фотографиям. Дом Чердымова сейчас находится на завершающей стадии восстановления. Весь комплекс планируют открыть в третьем квартале текущего года. Оба здания находятся в региональной собственности и восстанавливаются при участии инвестора ООО «Девелопмент Регион». Сотрудники НБД банка присоединились к акции «День донора», которая прошла в Нижегородском областном центре крови имени Климовой. Кто-то стал донором впервые, а для кого-то сдача крови уже стала доброй традицией. Председатель правления НБД банка Александр Шаронов отметил, что культура взаимопомощи и социальной ответственности является важной составляющей жизни коллектива. Банк планирует и в дальнейшем активно поддерживать донорские акции и другие социально значимые инициативы. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости, политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитический обзор, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
1: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренцев» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске еще один нижегородец погиб в результате воздушной атаки. Власти попросили АЗС отменить запрет на заправку в канистры. Но вначале о том, насколько официально подорожал бензин. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомление регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время.
8: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд, 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске о новых жертвах БПЛА среди мирных нижегородцев. О том, как часто регион подвергается воздушным налетам. Также о второй главной проблеме России в последние дни. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомления регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3%, до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2%, до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5%, до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта, до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: 33-й день лета должен быть жарким с температурой до 28 градусов днем, ночью не прохладнее плюс 18. В первой половине дня вероятны небольшие дожди, в выходные также с небольшими дождями и 22-27 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисенен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске еще один нижегородец погиб в результате воздушной атаки. Власти попросили АЗС отменить запрет на заправку в канистры. Но вначале о том, насколько официально подорожал бензин. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомления регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: все без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об утверждении регионального корпоративного демографического стандарта, проекте комплексного развития территории в новинках, участках под инвестпроекты в муниципалитетах и поддержке социально значимых инициатив. В Нижегородской области утвердили региональный корпоративный демографический стандарт. Он развивает положение федерального стандарта, но не заменяет его. Важной частью регионального документа стало наличие обязательного критерия для признания корпоративной программы соответствующей стандарту. Для этого организация должна вести выплату работникам при рождении детей. Меры поддержки в стандарте сгруппированы по принципу экономической доступности для организации. Есть базовые, такие как предоставление дополнительных оплачиваемых выходных дней, а есть меры, требующие более серьезных финансовых затрат. Оплата ДМС, прямые выплаты работникам при рождении детей и другие. В региональный стандарт также добавлены рекомендации по минимальным значениям выплат и иным мерам поддержки. В дальнейшем планируется внедрение бальной оценки корпоративных программ компаний, присоединившихся к региональному стандарту, и составление рейтинга лучших предприятий региона. Группа «Крондерт» и правительство Нижегородской области приступили к разработке проекта комплексного развития территории по инициативе правообладателя «В новинках». Саратовский девелопер «Кронверк» стал единственным участником торгов на право реализации проекта через аффилированную московскую компанию «Уна». Договор с компанией заключили по начальной цене 2,5 миллиарда рублей. Планируется, что новый квартал площадью более 200 гектаров объединит дома жилого комплекса «Окский берег» со стороны Богородска и Арзамаса. Учитывая существующие ограничения, концепция проекта предусматривает развитие среднеэтажной застройки. В рамках утвержденного в 2023 году проекта планировки на территории планируется возвести порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Инфраструктурный блок предусматривает строительство 6 детских садов, 3 общеобразовательных школ, пожарного депо, физкультурно-оздоровительного комплекса, 2 взрослых и 1 детской поликлиники. Часть объектов уже реализована за счет бюджетных средств. В частности, введены в эксплуатацию школа, детский сад и взрослая поликлиника. Дальнейшее развитие территории будет осуществляться при участии инвестора. Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил участки под 5 проектов с объемом инвестиций 859 миллионов рублей. В Городецком округе планируется построить завод быстровозводимых каркасов зданий. Инвестор ООО ЗМК «Смольковский» намерен вложить в проект 542 миллиона рублей. В Арзамасе одобрены участки под спортивный клуб, объем инвестиций 165 миллионов рублей и цех по производству бетонных изделий, объем инвестиций 100 миллионов рублей. Сотрудники НБД банка присоединились к акции «День донора», которая прошла в Нижегородском областном центре крови имени Климовой. Кто-то стал донором впервые, а для кого-то сдача крови уже стала доброй традицией. Председатель правления НБД банка Александр Шаронов отметил, что культура взаимопомощи и социальной ответственности является важной составляющей жизни коллектива. Банк планирует и в дальнейшем активно поддерживать донорские акции и другие социально значимые инициативы. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
7: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю. Нельзя сказать, короче, люблю.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05. 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектированием систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы радио-рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: На «Звездинке» открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых жертвах БПЛА среди мирных нижегородцев. О том, как часто регион подвергается воздушным налетам. Также о второй главной проблеме России в последние дни. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомления регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3%, до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2%, до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5%, до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта, до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: 33-й день лета должен быть жарким с температурой до 28 градусов днем, ночью не прохладнее плюс 18. В первой половине дня вероятны небольшие дожди, в выходные также с небольшими дождями и 22-27 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.
1: Верю я, ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль. Придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп,

0: Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Я боюсь высоты, парашют не открывался над моей головой. Я не ходил в горы, не ползал по скалам. Я не пил из горных рек, не нырял в бездну с аквалангом. Я не видел летучих рыб, потому что я здесь живу. Вот здесь, недалеко. Но я тебя люблю, я люблю тебя, как могу, как умею, как умею.

Здесь выше облаков не доставал жемчужин со дна. Но я знаю, где в этом городе можно купить свежие цветы. Даже ночью я не пишу стихи, но я умею читать. Я умею рассказать, пусть даже не свои приключения. Я смогу припарковать машину там, где другие не смогут. Я наизусть знаю схему метро. Мне хватает 5 часов сна. И несмотря на новости по телевизору и по радио, и на биржевые сводки, я думаю только о тебе. Я люблю тебя, я здесь живу, тут недалеко. Живу, как умею, как умею.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске еще один нижегородец погиб в результате воздушной атаки. Власти попросили АЗС отменить запрет на заправку в канистры. Но вначале о том, насколько официально подорожал бензин. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2% пункта до 80,11 рублей. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомление регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: пятницу самое время задать себе этот французский вопрос. Вулеву. Собственно, чего вы хотите, друзья? Добраться поскорее за город, либо просто построить план на выходные и все до галочки исполнить? Что бы вы ни выбрали, я, Андрей Лазарев, желаю всем и каждому из вас осуществить задуманное, пусть ничто вам не помешает. Ни жара в 29 градусов, ни небольшие дожди, которые прогнозируют нам синоптики на выходные дни. В общем, пусть это все вам не помешает. Кстати, в выходные ветер будет достаточно сильный, в порывах до 20 метров в секунду, поэтому не ставьте свои автомобили у слабо укрепленных конструкций и деревьев. Что касается дорожного движения, сейчас 5 баллов на дорогах Нижнего Новгорода. Плотное движение на выезды из города, оно и понятно. Пятница, 3 июля. Впереди в музыкальном плане полное разнообразие. Здесь баллами не измерить. Если бы можно было, то, наверное, 100 из 100. Но посудите сами. Фредди Меркьюри, Робби Уильямс, а также Кристина Перри появятся здесь... Для любителей, как говорится, музыки с Туманного Альбиона в середине часа группа Oasis будет также звучать. Но и не обойдется без отечественных представителей хорошей музыкальной сцены. В общем, все, друзья, анонсировал. Впереди музыка. Не буду вас отвлекать.
1: Radio Rendezvous. Нижний Новгород's Broadcasting Founders. Radio Rendezvous. One of a kind.

0: На минуту рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортичке «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: В эфире радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Братская любовь, потом не любовь и снова любовь. Или это коммерция, не знаем. Но группа Oasis вновь выступает и собирает просто гигантские стадионы по всему миру. Дай бог им здоровья. Впереди у нас Зукера, Music Travel Love, группа Планка и Мумитроль под занавес этого часа. А что будет в следующем, расскажу чуточку позже. Меня зовут Андрей Лазарь. Желаю всем вам прекрасного завершения рабочей недели, отличных выходных и спасибо, что слушаете старейшую FM-радиостанцию Нижнего Новгорода «Радио Рандеву».
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

这个烂了，烂了，烂了，欢迎收听《新闻界》。

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто нижегородцы жалеют о самостоятельном походе в магазин? Какова вероятность заразиться энцефалитом от клеща? Но сначала о том, сколько стоит построить ледовую арену. Стоимость ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, город-администрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40 процентных пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди, почти каждый десятый, пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: 33-й день лета должен быть жарким, с температурой до 28 градусов днем, ночью не прохладнее плюс 18. В первой половине дня вероятны небольшие дожди, в выходные также с небольшими дождями и 22-27 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.
1: Спасибо Роберту Палмеру за то, что открыл новый музыкальный час на радио Рандеву группы Travis и их легендарный сингл Sing в продолжении, как и Secret Atelier и группа Сироткин. В общем, друзья, все для вас здесь на радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вэти Хоум. 283-55-85.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о переходе общественного транспорта на безналичную оплату, строительстве гостиницы в заповедных кварталах, завершении ремонта нового Борского моста и поддержке социально значимых инициатив. Общественный транспорт Нижнего Новгорода с 1 июля полностью перешел на безналичную оплату. В Министерстве транспорта Нижегородской области сообщили, что все транспортные средства оборудованы переносными валидаторами, которые позволяют принимать безналичные платежи независимо от доступа к сети. Оплатить проезд можно с помощью транспортной карты CityCard, карты жителей Нижегородской области или обычной банковской карты любого банка. В метро пассажирам дополнительно доступна оплата проезда с использованием биометрических данных. Если у пассажира есть только наличные, транспортную карту можно приобрести за наличный расчет в пунктах обслуживания оператора CityCard, а также в киосках печати и отделениях Почты России. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик гостиницы на территории заповедных кварталов в Нижнем Новгороде. Четырехэтажная гостиница будет построена в границах улиц Белинского, Короленко и Новая. Согласно утвержденному архитектурно-градостроительному облику, фасады будут выполнены в сдержанной цветовой гамме с имитацией каменной кладки и деревянной обшивки. Единый корпус отеля будет разделен на три блока, каждый из которых будет выглядеть как отдельное здание. Гостиница будет рассчитана на 76 номеров. Предполагается, что инфраструктура отеля также составит ресторан, спа-комплекс и подземный паркинг. Ремонт нового Борского моста с ликвидацией колейности обошелся в 179 миллионов рублей. Работа выполнена по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области сообщили, что ремонт моста и прилегающих участков трассы завершен. Работы заняли 3 недели. Необходимость проведения ремонта возникла из-за износа моста в прошлом году, когда нагрузка на переправу выросла в связи с ремонтом старого моста. Ремонт затронул 3 участка, собственно, мост, пойменные мосты и Борскую дамбу. При этом дамбу изначально планировали ремонтировать в 2027 году, однако подрядчик изыскал возможности и выполнил работы в текущем сезоне. После завершения ремонта на новом Борском мосту изменена схема организации дорожного движения. Теперь 2 полосы работают на выезд из Нижнего Новгорода. Сотрудники НБД Банка присоединились к акции «День донора», которая прошла в Нижегородском областном центре крови имени Климовой. Кто-то стал донором впервые, а для кого-то сдача крови уже стала доброй традицией. Председатель правления НБД Банка Александр Шаронов отметил, что культура взаимопомощи и социальной ответственности является важной составляющей жизни коллектива. Банк планирует и в дальнейшем активно поддерживать донорские акции и другие социально значимые инициативы. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКСе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске Нижний Новгород получит много новых парковок. О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, кому спешит курьер с доставкой продуктов. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, город-администрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40 процентных пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. Стоимость Ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди почти каждый десятый пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 33-й день лета должен быть жарким с температурой до 28 градусов днем, ночью не прохладнее плюс 18. В первой половине дня вероятны небольшие дожди, в выходные также с небольшими дождями и 22-27 тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.
1: Марио Бионди продолжит наш музыкальный эфир в начале нового музыкального часа. Майкл Бабле, Лука Васта, а еще группа «Золото». Та самая, что блестит в нашем эфире в ближайшие минуты.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Это эфир «Радио Рандеву», вечерний, пятничный. Оставляю вас в плену хорошей музыки. Карл Фриерсон прямо сейчас. «Гару», «Зиверт» и «Триангл Саунд» в ближайшие минуты. Я же прощаюсь с вами, друзья, до понедельника. Услышимся. Оставайтесь счастливыми.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit-nn.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто нижегородцы жалеют о самостоятельном походе в магазин? Какова вероятность заразиться энцефалитом от клеща? Но сначала о том, сколько стоит построить ледовую арену. Стоимость ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, горадминистрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40% пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди, почти каждый десятый, пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: 33-й день лета должен быть жарким, с температурой до 28 градусов днем, ночью не прохладнее плюс 18. В первой половине дня вероятны небольшие дожди, в выходные также с небольшими дождями и 22-27 тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через 2 года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» – цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» – «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
3: Четыре FM.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске Нижний Новгород получит много новых парковок. О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, кому спешит курьер с доставкой продуктов. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, город-администрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40% пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. Стоимость Ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет Коммерсант, увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на Волга-арене пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди почти каждый десятый пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
3: Рандеву». Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область детально обсуждаем, доносим до вас какие-то новшества и вообще просто погружаемся в эту тему. И сегодня у нас в гостях человек, который, мне кажется, знает вот в буквальном смысле слова вопрос изнутри, потому что по-другому сложно представить. А у нас сегодня в гостях директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра «Луидор Авто» Михаил Петров. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Михаил, мы сегодня с вами, ну, я просто даже понимая тот список вопросов, да, тот пул вопросов, который есть, хотели бы поговорить про профессиональное обслуживание автомобилей, как сейчас строится этот процесс, чем вы можете помочь, и, собственно, какие принципы вашей работы. И, собственно, наверное, первый вопрос. Сертифицированный технический центр. Вот это сразу бросается в глаза. Это просто такое маркетинговое красивое название, или же за этим стоят какие-то конкретные требования к персоналу, к оборудованию и стандартам обслуживания?
4: На самом деле сертифицированный по законодательству Российской Федерации является тот сервис, который прошел добровольную сертификацию и получил данный сертификат в соответствии по ГОСТ. Мы со своей стороны, команда «Луидор Авто», вкладываем в это понятие, ну, много больше смысла. Мы в силу своей работы, да, работали с крупными системами, такими как General Motors, Volkswagen. Сейчас на данный момент являемся их официальными сервисными партнерами, ну, преемников этих организаций, вот, со всеми вытекающими. Официальным дилером KGM, это бывший Sanyong, Дон Фенг, тоже официальный дилер. Вот, соответственно, у всех этих систем есть свои жесткие требования. Те требования, которые нам предъявляют нынешние импортеры, мы им, соответственно, беспрекословно их исполняем. Вот, все, что осталось от прежних систем, таких крупных, мировых, как GM и Volkswagen, мы оттуда взяли все самое хорошее, да, внедрили в нашу работу нынешнюю. Вот, это касается и работы с клиентами, и с персоналом, подход к ремонту автомобилей, продажам, обслуживанию. Ну, собственно говоря, полный цикл, который оказывает наше предприятие.
3: Ну, вот вообще как раз я и хотел уточнить. Вот, если мы говорим про сервис, у меня сразу в голове, как, ну, я представляю, что это такое, бывал, как говорится. И возникает сразу вопрос. Специалисты, которые работают в сервисном центре, понятно, что есть персонал, который встречает клиента, общается, оформляет заказ, наряд и так далее. А вот сами специалисты, это узкие специалисты в какой-то определенной области или это специалисты широкого профиля? Как устроена работа у вас и почему вы сделали такой выбор?
4: Ну, автомобиль — это такой очень сложный, сложно сочиненный организм, да, который требует детального подхода к обслуживанию и к ремонту. Вот, мы на нашем предприятии проповедуем диверсифицированный подход, да, то есть у нас есть диагносты-электрики, которые знают все про провода, про блоки, как они соединены, как их отремонтировать, прописать и так далее. Есть слесари по ремонту — это про открутить, прикрутить, заменить, да, что-то отрегулировать. Есть мойщики автомобилей, да, то есть это там детейлинг снаружи, внутри. Есть специалисты, устанавливающие дополнительное оборудование. Вот, то есть, что нам это позволяет? Мы выигрываем в перечни услуг, да, которые мы можем оказать нашим клиентам. То есть он максимально покрывает все потребности. Это скорость. это компетентный подход к каждому к непосредственно узлу. Вот. Ну и, собственно говоря, на выходе это качество и удовлетворенный клиент. Потому что, ну, практика показала, быть компетентным во всех вопросах, ну, невозможно.
3: Невозможно, да, согласен.
4: Поэтому мы приняли, ну, такой принцип работы.
3: Тем более, что я просто соглашусь с вами, тем более, что в быстро меняющемся технологическом мире, да, быть компетентным во всем этом, мне кажется, вообще задача такая из разряда фантастики. Но если вот технический навык, это понятно, да, это нарабатывается, это, и это основная часть дела. Есть же еще момент общения с клиентом, общения внутри команды, когда один специалист должен понимать другого, если вопрос какой-то сложный. Вот здесь как происходит обучение мастеров для того, чтобы корректно общаться с клиентом, да, корректно не в том плане, что там по скриптам и так далее, а просто чтобы было взаимопонимание, чтобы я как клиент потом вернулся к вам в случае необходимости и понимал, что у вас точно помогут.
4: Ну, на самом деле, процесс обучения, да, персонала, он же, условно говоря, делится такие на два больших кластера, да, это коммуникация с клиентом и непосредственно там технические, uh-huh. да, узкие требования. Что касается там технического обучения персонала, у нас в штате есть свой шеф-тренер, который следит за всеми инновациями, да, на рынке, авторынке, вот, соответственно, собирает это все в обучающий материал и составляет тренинги и... для механиков, для uh-huh. мастеров-консультантов. Uh-huh. Вот, проводят у них аттестации периодически, сертификации. Вот, а что касается мастеров-консультантов, они также работают с шеф-тренером, но у них другого уже формата тренинги. Плюс у нас в команде все мастера, они с большим таким багажом знаний и опытом. Вот, работали на многих брендах, соответственно, проходили множество обучений, множество тренингов, все сертифицированы. Вот, и, собственно говоря, как бы в плане общения с клиентом uh-huh. вопрос никогда нет, у нас за это, ну, и наши клиенты и ценят, да, голосуют рублем. Мастер-консультант это же не только там справочник авторабот, там, и номенклатура запасных частей. Uh-huh. Вот, это в первую очередь хороший психолог, для кого-то он становится даже другом, да, там, инстанции последней ступени, да, когда там что-то произошло. Вот, ну, и, собственно говоря, мы проповедуем в нашей организации именно клиентский сервис. Нам не стоит во главе угла, во главе нашей всей вот этой работы сиюминутное какое-то обогащение, да, uh-huh. мы стараемся выстроить и выстраиваем долгосрочные, взаимовыгодные, да, взаимоуважительные отношения с клиентом.
3: Михаил, а вот если вот вы упомянули, да, что вот разные бренды, у меня вот чисто спортивный, наверное, интерес, но все же, если ваш центр обслуживает сразу несколько брендов, возникает вопрос, ведь у каждого бренда свои стандарты, и обслуживание, и ремонта, и подхода к работе, и философия. Это сейчас можно долго и перечислять, но в целом, mm-hmm. есть ли что-то общее у них, либо вот нужно, если это такой бренд, мы действуем только так. Если это такой бренд, мы действуем никак иначе, кардинальным образом по-другому.
4: Ну, на самом деле, подход к обслуживанию и ремонту автомобиля – это такая достаточно каноничная штука. Uh-huh. Она может быть у разных брендов написана разными словами, языками, вот, но по факту оно все сводится к одному и тому же, к одной и той же последовательности. Это выявление потребностей клиента, определение наличия рекламации, выставление плана диагностики, uh-huh. знакомство с технологии, подбор специнструмента, проведение непосредственно ремонтных работ, выходной контроль, качество, ну и, собственно говоря, на выходе это довольный клиент, исправный автомобиль. Это неважно, какой бренд, Volkswagen был, стал значимо раньше, да, более технологичным и сложным продуктом на мировом рынке. Но, как бы, все автопроизводители стараются сделать свои автомобили более эффективными, экономичными, динамичными, управляемыми. Это невозможно сделать без технологий, соответственно. Будь то это Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, KGM, даже Lada, все идут по этому пути, все становятся сложнее, технологичнее. Uh-huh. Вот, uh-huh. И, собственно говоря, нам, ну, мы за этим следим. И
3: скучать не приходится.
4: Не приходится.
3: Да. Да. И возникает еще один вопрос. Вот мы много говорим про вот все эти моменты. И есть ли какой-то портрет вашего основного клиента? То есть это человек, который купил автомобиль и хочет сразу же вот, ну, поставить его на обслуживание, да, там, приезжать на ТО, или, собственно, это водитель автомобилей со стажем, который просто ищет хороший, качественный сервис?
4: В нашем предприятии за без малого 20-летний срок да, накопилась очень большая обширная клиентская база. Вот, ну и, соответственно, клиенты у нас разные, да.

0: там, процедуру, линейку, да, по этому обслуживанию этих автомобилей. И если это новые автомобили, естественно, помимо того, что мы их обслуживаем, еще и клиенту приятно и важно, да, понимать то, что эти автомобили, если мы говорим про KGM, они на гарантии, это надежно, это качественный продукт. Вот, поэтому вот, ну, два таких классических, да, портрета у нас.
1: А если вот говорить про современные автомобили, ну, мне кажется, если раньше подход к автомобилестроению вообще, да, и к начинке автомобиля, он менялся не так быстро, то сейчас, ну, буквально, мне кажется, последние, ну, лет 10, это, наверное, максимум, автомобили стали настолько, как это сказать, технологичными, и они невероятно компьютеризированы, то есть, просто, по сути дела, компьютер на колесах. Вот оборудование для ремонта, для диагностики, оно тоже поменялось. И в отличие, там, не знаю, от гаражных сервисов, да, подход прям кардинально стал другой. И как вы с этим справляетесь, с такой технологичностью?
0: Оборудование, естественно, оно меняется, да, оно тоже, возможности этого оборудования должны следовать за технологиями. Вот мы за этим следим абсолютно, ну, пристально. После ухода, ну, традиционных нам привычных марок, да, с рынка, эти автопроизводители также и закрыли нам возможность использовать порталы, да, которые официальные были от них. Порталы нужны для того, чтобы там и подобрать запчасти корректно, да, провести какие-то манипуляции диагностические, там, прописать блоки и так далее. Мы с этим справились, справились достаточно оперативно, у нас с этим проблем нету. То оборудование, которое у нас было, мы его на постоянной основе обновляем, оно у нас самых актуальных версии, самой актуальной версии программного обеспечения. Вот. Если мы сталкиваемся с какими-то задачами, которые не позволяют наше оборудование решить, соответственно, мы его приобретаем, да, мы проходим обучение по этому оборудованию, начинаем его использовать. Вот. Гаражные сервисы зачастую, ну, не имеют такой возможности иметь такой обширный, да,
1: ну, понятно, это и бюджет,
0: номенклатуру, и, да, по оборудованию.
1: Обучение.
0: Вот, и, ну, бывает то, что приезжают клиенты с просьбой либо что-то доделать за частными сервисами, либо что-то переделать. Вот. Есть у нас и мультибрендовые сканеры, да, но они помогают отчасти. Ни один мультибрендовый сканер не заменит действительно оригинальный, разработанный именно под эту марку, модель, да, оборудования.
1: И еще один вопрос, и потом возьмем небольшую паузу. Вот буквально сейчас в новостях информация прошла, да и мы сами это видим, что растет число электромобилей, гибридных автомобилей на рынке, да, вот именно парк автомобилей. Ваш сервисный центр «Луидор Авто», он готов к обслуживанию таких автомобилей?
0: Да, мы к этому готовы. Мы к этому готовы с конца 2019 года, потому что у Volkswagen и Audi в тот момент появились новые модели. Это линейка ID у Volkswagen и линейка e-tron у Audi. Вот, соответственно, параллельно с этими машинами запустили сразу обучающие материалы и технологии и так далее. На самом деле, ну, электрический автомобиль, он мало чем изменился с 2019 года в плане архитектуры. Вот, да, компоненты там усовершенствуют и так далее. Плюс наши клиенты покупают как второй, третий автомобиль в семью, тоже электрические автомобили, гибридные автомобили. Естественно, мы не отказываем, мы эти автомобили обслуживаем, да, и, ну, мы готовы, мы делаем это.
1: Отлично. Сейчас прервемся, друзья, буквально на одну минуту, потом вернемся в нашу студию. У нас в гостях директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра «Луидор Авто» Михаил Петров. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь. Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри».

0: Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
3: Рандеву». Продолжаем программу «Суть дела» на «Радио Рандеву». В гостях у нас, напомню, директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра «Луидор Авто» Михаил Петров. Мы сегодня говорим про сервис, про то, как он должен выглядеть и как он выглядит, собственно, в «Луидор Авто». И мы уже обсудили огромное количество тем: гибридные автомобили, электроавтомобили, как строится работа, как мультибрендовое обслуживание вообще этот подход работает. Ну и невозможно не коснуться, собственно, этого вопроса про запчасти, запасные части, которые так или иначе используются. Есть очень много аналогов сейчас на рынке, и вот всегда этот вопрос, мне кажется, он стал уже риторическим, но все же. Есть ли разница в ресурсе и в надежности по сравнению с оригинальными запчастями?
4: Вопрос, на самом деле, такой, да, достаточно популярный. Ну, нужно для себя понимать, да, то, что оригинальную запасную часть конструируют, разрабатывают, испытывают отдельно от автомобиля, совместно с автомобилем конструктор, инженера, да, то есть это дорожные тесты, лабораторные испытания, это, ну, там огромная, колоссальная работа. Вот. Все, что представлено под неоригинальным, да, под аналогом, вот это все создано по образу и подобию. И если спрашивать, есть ли разница в надежности, да, она действительно есть. Оригинальная запасная часть, она надежнее и работает с меньшим процентом отказа. Это однозначно.
3: А по какому принципу вы формируете склад запчастей? Потому что, ну, это, мне кажется, очень непростой момент, да? Вот просто невозможно же закупиться всем сразу и там впрок надолго. То есть эта работа постоянно ведется. Как сделать так, чтобы... Я приехал в сервис, запчасти есть в наличии, ждать не приходится, потому что когда твой автомобиль, например, единственный в семье требует ремонта, время ожидания этого ремонта, да, это всегда, наверное, самое ценное.
4: Да, это глубокий вопрос, сложный, он требует такой достаточно большой сквозной аналитики. У нас этим занимается отдел запасных частей. Множество переменных факторов, которые приходится анализировать. Склад, в первую очередь, должен быть достаточным и должен быть оборачиваемым, да, если мы говорим про, условно говоря, про бизнес. Для того, чтобы он был достаточным, служба запасных частей, она анализирует количество машинозаездов, процент марок, процент моделей, да, средний возраст автомобиля, средний пробег автомобиля, количество списаний каталожного номера на заезд. То есть, ну, это очень большой объем. Мы с ним справляемся успешно. Если вдруг в какой-то момент, да, у нас какой-то запасной части нету, у нас очень большое количество партнеров, как в городе, так и в регионе. Есть служба доставки, да, наша в «Луидор Авто». И, ну, проблем с доставкой нету. Мы можем максимально оперативно привезти недостающие запасную часть. Ну, соответственно, на выходе, опять же, у нас исправный автомобиль, довольный клиент.
3: Отлично. И еще один вопрос, который касается запчастей. Вот есть ли что-то, на чем можно сэкономить при покупке запасных частей без риска для безопасности? Естественно, да. Или, например, на чем категорически экономить не стоит?
4: За нас этот вопрос, на самом деле, продумал и проработал автопроизводитель. Те запчасти, которые являются ответственными, да, для долговечности, надежности, безотказности автомобиля, их прорабатывают огромное количество инженеров и закладывают в них этот ресурс. Ну и, соответственно, данные запчасти, они не могут стоить дешево. Все, что, скажем так, второстепенно, да, и, ну, выход из строя этой запасной части, да, оно не влечет там отказ работы автомобиля. Это стоит, естественно, кратно дешевле. Вот. Ну и здесь, собственно говоря, возвращаясь к вопросу, там, оригинальная или аналоговая запчасть, да, ну, вернемся. Да. Оригинальная запчасть, она сделана, разработана под автомобиль, аналог это образ и подобие. Да, действительно, есть качественный аналог, но практика показала то, что он стоит сопоставимо оригиналу. Либо столько же, либо чуть дешевле, либо даже дороже.
3: как говорят, на безопасности не экономят. А если вот такая ситуация, представим, клиент купил запасную часть, приезжает на сервис и говорит, вот хочу, чтобы вы поставили вот ее. Этот подход, он имеет риск или же он имеет место быть и с этим приходится работать?
4: Это имеет место быть. Мы, прежде чем устанавливать запасную часть, предоставленную клиентам, осматриваем ее визуально, да, на отсутствие каких-то внешних повреждений, на то, что она действительно подходит под его автомобиль. Естественно, внутрь мы заглянуть этой запасной части не можем. Да, и действительно, бывают в нашей практике такие моменты, то, что данные детали в процессе эксплуатации выходят из строя. Да? Uh-huh. Вот. Мы клиента не бросаем, мы оказываем полноценную поддержку в составлении рекламационного акта, комплекта документов, которые необходимы для возврата данной запасной части. Параллельно с этим мы прорабатываем с клиентом план мероприятий, чтобы его автомобиль был исправен, клиент был доволен, и данная запасная часть была возвращена поставщику.
3: А если вот уже переходя, наверное, к такой кульминации нашей с вами беседы, современные автомобили и вот межсервисный интервал, у них он, возможно, стал другим, отличается, я не знаю, правда, не так глубоко этого вопроса касался. Как часто вы бы рекомендовали автомобилистам заезжать на сервис в наших дорожных условиях? Понимаю, что в крупных городах дороги более-менее еще ничего, но иногда выезжаешь за пределы области и ты думаешь, что здесь копали.
4: Ну, регламент устанавливает в первую очередь завод-изготовитель, да, отталкиваясь от множества различных факторов, вот, там, категории условий эксплуатации дорог, там, населенности и так далее. Вот, все, что продает, реализует Луидор Авто, да, все автомобили, у них межсервисный интервал 15 тысяч километров, либо один раз в год, что наступает быстрее. Естественно, при эксплуатации движения в условиях нашего города, да, это пробки, это постоянный разгон, это торможение, да и, собственно говоря, даже движение по трассам нашим запыленным, да, иногда не совсем качественным покрытием, с не всегда качественным топливом, горюче-смазочными материалами, да, вот, мы рекомендуем, конечно, этот интервал сократить. Своим клиентам мы всегда напоминаем то, что необходимо менять масло раз в 7,5 тысяч километров пробега, либо раз в полгода. Вот это наша рекомендация.
3: А если вот говорить про то, что нужно проверять в автомобиле самостоятельно, вот перед наступлением, понятно, что холода там есть, да, там заменить жидкости и так далее. Но вот, вот эта вот погода, да, жара, это же тоже, наверное, влечет за собой некоторые проверки самостоятельные, да, и вот перед дорогой. Вот собрались в отпуск. Что проверить? На что посмотреть, чтобы спокойно все прошло?
4: На самом деле, в данной ситуации нужно просто знать, что нужно проверить. А что проверить, это знаем мы. Да? Просто нужно обратиться. Мы это сделаем. У нас в такие случаи всегда действуют сезонные акции по комплексной проверке автомобиля. Будь то это лето, жара, зима. То есть мы всегда готовы помочь. Ну, мы в этом плане компетентны, да, мы поможем. Зачем держать в голове какие-то, ну, лишнюю информацию для автовладельца?
3: Ну и, наверное, финальный вопрос. Вот если человек в пути, в дороге, опять же, мы берем тот же самый отпуск, вот какие-то первые звоночки, что нужно заехать на сервис, это вот те самые индикаторы, которые на приборной панели, да, начинают высвечиваться. Просто бывают какие-то ошибки, ну, сам встречал, едет человек, у него мигает ошибка, замените, там, не знаю, или у вас там пустой бак, говорит, у меня все нормально, просто датчик там барахлит, да, или хулиганит. Вот это является звоночком для того, чтобы заехать на сервис? Или можно потерпеть, как говорится?
4: Ну, в любом случае, да, любое отклонение от нормального, даже по ощущениям, да, там, загорелась какая-то индикация на панели, там, автомобиль перестал ехать прямо, началась какая-то вибрация, звуки, ну, множество. Все, что по ощущениям, это всегда является первым, да, звоночком, чтобы обратиться на станцию. Обратиться на станцию — это не всегда физический автомобиль туда доставить. У нас есть многоканальный номер телефона. Всегда на другой стороне трубки, да, телефон возьмет мастер-консультант, даст консультацию, да, и, соответственно, даст рекомендации. Если нужно действительно показать автомобиль в сервис, значит, нужно это сделать. Если с этим можно ехать, да, ну, соответственно, назначается время, дата визита, уже удобная для клиента. То есть это абсолютно нормально.
3: Михаил, мне кажется, мы столько тем осветили за вот это небольшое время, что если у кого-то возникали вопросы, обращаться или не обращаться в сертифицированный технический центр Луидор Авто, эти вопросы все отпали. Я вам искренне благодарен, и в лице вас, всей команде, которая трудится, каким бы ни был большой штат, передавайте привет и огромное спасибо за то, что вы сохраняете спокойствие, раз, за то, что вы продлеваете жизнь автомобиля, два, ну и, конечно, за нашу с вами безопасность. Потому что в век, когда автомобиль является все-таки роскошью больше, чем средством передвижения, хочется, чтобы он, эта роскошь была с нами как можно дольше. И вы в этом нам помогаете.
4: Вам спасибо.
3: Спасибо большое. У нас в гостях директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра Луидор Авто Михаил Петров. Это программа «Суть дела», друзья. Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
2: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто нижегородцы жалеют о самостоятельном походе в магазин? Какова вероятность заразиться энцефалитом от клеща? Но сначала о том, сколько стоит построить ледовую арену. Стоимость ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, горадминистрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40 процентных пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди, почти каждый десятый, пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: 33-й день лета должен быть жарким, с температурой до 28 градусов днем, ночью не прохладнее плюс 18. В первой половине дня вероятны небольшие дожди, выходные также с небольшими дождями и 22-27 тепла.

студия «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов.

0: НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об утверждении регионального корпоративного демографического стандарта, проекте комплексного развития территории в новинках, участках под инвестпроекты в муниципалитетах и поддержке социально значимых инициатив. В Нижегородской области утвердили региональный корпоративно-демографический стандарт. Он развивает положение федерального стандарта, но не заменяет его. Важной частью регионального документа стало наличие обязательного критерия для признания корпоративной программы соответствующей стандарту. Для этого организация должна вести выплату работникам при рождении детей. Меры поддержки в стандарте сгруппированы по принципу экономической доступности для организаций. Есть базовые, такие как предоставление дополнительных оплачиваемых выходных дней, а есть меры, требующие более серьезных финансовых затрат. Оплата ДМС, прямые выплаты работникам при рождении детей и другие. В региональный стандарт также добавлены рекомендации по минимальным значениям выплат и иным мерам поддержки. В дальнейшем планируется внедрение бальной оценки корпоративных программ компаний, присоединившихся к региональному стандарту, и составление рейтинга лучших предприятий региона. Группа «Кронберг» и правительство Нижегородской области приступили к разработке проекта комплексного развития территории по инициативе правообладателя «В новинках». Саратовский девелопер «Кронберг» стал единственным участником торгов на право реализации проекта через аффилированную московскую компанию «Уна». Договор с компанией заключили по начальной цене 2,5 миллиарда рублей. Планируется, что новый квартал площадью более 200 гектаров объединит дома жилого комплекса «Окский берег» со стороны Богородска и Арзамаса. Учитывая существующие ограничения, концепция проекта предусматривает развитие среднеэтажной застройки. В рамках утвержденного в 2023 году проекта планировки на территории планируется возвести порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Инфраструктурный блок предусматривает строительство 6 детских садов, 3 общеобразовательных школ, пожарного депо, физкультурно-оздоровительного комплекса, 2 взрослых и 1 детской поликлиники. Часть объектов уже реализована за счет бюджетных средств. В частности, введены в эксплуатацию школы, детский сад и взрослая поликлиника. Дальнейшее развитие территории будет осуществляться при участии инвестора. Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил участки под 5 проектов с объемом инвестиций 859 миллионов рублей. В Городецком округе планируется построить завод быстровозводимых каркасов зданий. Инвестор ООО ЗМК «Смольковский» намерен вложить в проект 542 миллиона рублей. В Арзамасе одобрены участки под спортивный клуб, объем инвестиций 165 миллионов рублей и цех по производству бетонных изделий. Объем инвестиций 100 миллионов рублей. Сотрудники НБД банка присоединились к акции «День донора», которая прошла в Нижегородском областном центре крови имени Климовой. Кто-то стал донором впервые, а для кого-то сдача крови уже стала доброй традицией. Председатель правления НБД банка Александр Шаронов отметил, что культура взаимопомощи и социальной ответственности является важной составляющей жизни коллектива. Банк планирует и в дальнейшем активно поддерживать донорские акции и другие социально значимые инициативы. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В России выросли цены на запчасти. Российский союз автостраховщиков обновил справочник стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО. С последнего выпуска комплектующие подорожали на 2,8%. При этом стоимость деталей для автомобилей ВАЗ выросла на 6,3%, для Opel на 6,6%, для Honda на 6,1%. Вместе с этим отмечено удешевление ряда запчастей для китайцев. Россияне стали чаще попадать в ДТП с животными. Страховые компании фиксируют рост таких аварий до 22% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на дороге выбегают лоси и косули, в основном ночью и на трассах. Нередко машины бьются в тотал. Страховщики советуют не пытаться объехать зверя, лучше резко остановиться. Маневр может быть опаснее столкновения. Цены на вторичном авторынке в июле могут вырасти до 5%. В основном подорожают ликвидные машины с хорошей историей, такие как Lada, Toyota и Kia, а также популярные кроссоверы и внедорожники. А вот модели с дорогим обслуживанием Chevrolet, Opel и Peugeot, наоборот, могут подешеветь. Эксперты отмечают, что летом рынок стабильнее, а ближе к осени цены снова заметно пойдут вверх. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
2: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
0: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске Нижний Новгород получит много новых парковок. О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, кому спешит курьер с доставкой продуктов. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, горадминистрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40 процентных пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. Стоимость Ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди почти каждый десятый пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как часто нижегородцы жалеют о самостоятельном походе в магазин? Какова вероятность заразиться энцефалитом от клеща? Но сначала о том, сколько стоит построить ледовую арену. Стоимость ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на «Волга-арене» пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, горадминистрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40 процентных пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди почти каждый десятый пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: regalo mio più grande.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Радио Рандеву. 103.4 FM.
1: Радио Рандеву.
2: Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been

tell your children not to do what I.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Ты хоть понимаешь, что ты делаешь в своей жизни? Ты хочешь, как мать? Ты хочешь закончить, как она?
2: Я хочу, как я.
3: Сажай самолет.
4: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настиль. Их печаль, что не к деньгам, к счастью, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно сто сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине

0: и грудь пробила дробь, черная смородина. Эх, мама, мама, родина.
1: Дверь в одну сторону, один раз открыв, обратно не закроешь.
0: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настя. И печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно сто сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце

0: вторник.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит